Synthesis FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Радио.бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. You love is a crime.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бейс Джекерс, Вуконг и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм».
1: Новинки эфира

белорусский трек.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр-ФМ».
1: Новый трек.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: В субботу за окном веселье, и дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и может быть даже град, хорошо хоть не снег. В Минске плюс 18, дождь, в Гродно и Бресте плюс 20, облачно с прояснениями, в Могилеве 22 градуса тепла, в Витебске 23, в Гомеле 24. Небольшой дождь в этих городах.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

0: FM. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции при применении мазоком инструкции или консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
4: В субботу за окном веселье, и дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и может быть даже град, хорошо хоть не снег. В Минске +18, дождь, в Гродно и Бресте +20, облачно с прояснениями.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

новинки эфира на центре. Jenix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелт. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центре».

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Afrojack выпустил трек Secret Moves под псевдонимом Катушон на лейбле Hot Creations. Afrojack продолжает развивать свой андеграундный проект Капюшон. Новый трек Secret Moves выходит на лейбле Джейми Джонса Hot Creations. Композиция построена на гипнотическом зацикленном груве с влиянием хип-хопа начала 90-х прошлого века. Это более сырое и клубное звучание, отличающееся от основных работ Afrojack. Проект Капюшон создан для того, чтобы исследовать более широкий творческий диапазон артиста за пределами больших сцен. Предыдущая коллаборация Hot Souls с мисс Монеки GLZ провела более 2 недель на первом месте чарта Beatport.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Новый трек.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня – бессонница, у ребенка – стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: В субботу за окном веселье. И дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и, может быть, даже град. Хорошо, хоть не снег. В Минске плюс 18, дождь. В Гродно и Бресте плюс 20, облачно с прояснениями. В Могилеве 22 градуса тепла. В Витебске 23, в Гомеле 24. Небольшой дождь в этих городах.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
4: В субботу за окном веселье, и дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и, может быть, даже град. Хорошо, хоть не снег. В Минске плюс 18, дождь, в Гродно и Бресте плюс 20, облачно с прояснениями, в Могилеве 22 градуса тепла, в Витебске 23, в Гомеле 24. Небольшой дождь в этих городах.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Белорусский трек.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алак и Side Piece. Mind Illuminate.

0: Новости.
1: Беларусь – единственная страна в мире, где здравоохранение сохранено на государственном уровне. Но и сами люди должны заботиться о своем здоровье. Об этом накануне заявил президент. Александр Лукашенко посетил с визитом Гродно. Сразу по прибытии глава государства направился на церемонию открытия новой региональной клиники. Гродненская областная клиническая больница на 500 койко-мест возведена вдвое быстрее нормативных сроков всего за 2 года. Цена вопроса – 260 миллионов рублей. Открытие больницы – реализация стратегии равных возможностей для городского и сельского населения, включая специализированную и высокотехнологичную помощь. И еще одно событие в Гродно. Президент принял участие в церемонии открытия Республиканского фестиваля национальных культур. Он охватил без преувеличения весь город. Ярких локаций множество. Фестиваль начался не с аккордов, а с биения сотен сердец в унисон. По улицам Гродно разлилась живая река. Торжественное шествие национально-культурных объединений. 42 национальности, около 800 участников в сверкающих костюмах всех континентов прошли плечом к плечу. Так люди несут свою культуру, обнажает душу, но при этом все вместе мы остаемся единым целым. Александр Лукашенко отметил, что интернациональные семьи для Беларуси – обычное дело. В наших вузах получают образование 37 тысяч иностранных студентов. И главное, нас объединяет память о великом подвиге советского народа. Глава государства поблагодарил организаторов праздника, создающих атмосферу дружбы. Много было разговоров и про погоду. На открытии фестиваля лил дождь. Впрочем, настроение это никому не испортило. Аграриям уж тем более это на пользу будущему урожаю. Весь мир в Беларуси. Фестиваль объединяет и знакомит с колоритом культур уже в 15-й раз. На улицах города праздничная атмосфера. Новички этого фестиваля – ланкийцы, габонцы, чехи, йеменцы, мальдивцы – высадили символичные деревья на Аллее Дружбы и передали привет в будущее, заложили капсулу потомкам в 2056 год. В Беларуси сегодня живут представители 156 национальностей. Теперь новости наших деловых партнеров. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1 545 0242. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
3: Белорусь.

0: Как прогноза погоды, лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие. Только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: В субботу за окном веселье, и дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и, может быть, даже град. Хорошо, хоть не снег. В Минске плюс 18, дождь, в Гродно и Бресте плюс 20, облачно с прояснениями, в Могилеве 22 градуса тепла, в Витебске 23, в Гомеле 24. Небольшой дождь в этих городах.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Центр FM. Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

16+. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Zintgren FM.
1: Scooter W&W, welcome to the rave culture.

0: Далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
0: Танцевальное радио Центр FM.
2: Новый трек.
0: Новости.
3: Беларусь готова к возобновлению взаимоуважительного диалога со Швецией. Александр Лукашенко поздравил народ этой страны с национальным днем. Президент подчеркнул, что в двусторонних отношениях сейчас есть искусственные преграды, созданные отдельными недальновидными политиками. Но Беларусь высоко ценит давние партнерские белорусско-шведские связи и остается готовой к возобновлению равноправного диалога ради прогресса и благополучия наших государств и народов, а также укрепления безопасности в регионе. Будущий результат в животноводстве закладывается уже сегодня. На полях продолжается зеленая жатва. Первый укос многолетних трав считается самым ценным. Именно сейчас растения содержат максимальный запас питательных веществ, необходимых для качественных кормов. Главная задача – вовремя убрать травы и сохранить все, что в них заложила природа – белок, витамины и энергию. Поэтому заготовка ведется в оптимальные сроки созревания. Ежедневное задание, например, для аграриев Гомельской области – 55 тысяч тонн. Особую роль в нынешней кампании играют прогрессивные технологии. На поля вышли пресс-подборочные комплексы нового поколения, которые не только формируют тюки, но и сразу герметично упаковывают их в полимерную пленку, превращая корм в своеобразные зеленые капсулы. Время поработать с пользой и с настроением. Третий трудовой семестр торжественно открыт в Минской области. В Червине бойцам вручили долгожданные путевки. Около 4000 ребят из столичного региона поработают в студотрядах этим летом. Возраст от 14 и старше. Юноши и девушки смогут попробовать свои силы в различных направлениях, от сельского хозяйства до медицины. Больше всего желающих будут помогать аграриям. Впервые будет работать и сводный белорусско-российский педагогический отряд. Он отправится в оздоровительный центр «Зубрёнок». Приносит радость сегодня и взращивает новые спортивные победы на завтра. Вот уже третий день Светлогорск погрузился в незабываемую атмосферу культурно-спортивного фестиваля в итоге. Сегодня программа пропитана соревновательным духом. Олимпийский квест собрал всех детишек до 14 лет, чтобы они показали все свои спортивные навыки и способности. И не мудрено, 30 площадок с разными видами спорта, и попробовать свои силы можно в каждом. Всего за несколько часов можно побывать и футболистом, и баскетболистам, и гандболистам, и хоккеистам. И это даже несмотря на не сезон для некоторых видов спорта. Теперь новости наших деловых партнеров. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Afrojack выпустил трек Secret Moves под псевдонимом Катушон на лейбле Hot Creations. Afrojack продолжает развивать свой андеграундный проект Капюшон. Новый трек Secret Moves выходит на лейбле Джейми Джонса Hot Creations. Композиция построена на гипнотическом зацикленном груве с влиянием хип-хопа начала 90-х прошлого века. Это более сырое и клубное звучание, отличающееся от основных работ Afrojack. Проект Капюшон создан для того, чтобы исследовать более широкий творческий диапазон артиста за пределами больших сцен. Предыдущая коллаборация Hot Souls с мисс Манеки GLZ провела более 2 недель на первом месте чарта Beatport.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: обзор прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: В субботу за окном веселье, и дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и может быть даже град, хорошо хоть не снег. В Минске плюс 18, дождь, в Гродно и Бресте плюс 20, облачно с прояснениями, в Могилеве 22 градуса тепла, в Витебске 23, в Гомеле 24, небольшой дождь в этих городах.
4: По материалам ресурсов.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Беларусь – единственная страна в мире, где здравоохранение сохранено на государственном уровне. Но и сами люди должны заботиться о своем здоровье. Об этом накануне заявил президент. Александр Лукашенко посетил с визитом Гродно. Сразу по прибытии глава государства направился на церемонию открытия новой региональной клиники. А после президент принял участие в церемонии открытия Республиканского фестиваля национальных культур. Республиканский институт контроля знаний завершил обработку бланков ответов централизованного экзамена по профильным предметам, которые выпускники писали 26 мая. Рассылка СМС с баллами участников начнется сегодня после 14 часов. Ознакомиться с бланками ответов можно будет на сайте РИКС поэтапно. Важно помнить, что официальное сообщение приходит только от адресата RIKS.BY. В нем нет никаких ссылок, а только предмет, балл и номер бланка. Все остальное мошенники, будьте бдительны. За сутки в Беларуси приостановили операции по 45 счетам мошенников и задержали одного курьера. Зарегистрировано 43 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Однако большую часть из них удалось предотвратить. «Легко нам дышится» поется среди друзей, как в песне-гимне славянского базара в Витебске. А трек, который узнают с первых нот во всем мире, прозвучал в сербском Нише на премьерном фестивале городов-побратимов. Себя показали и на других посмотрели делегации из Белоруссии, России, Китая, Боснии и Герцеговины, Болгарии и Греции. Туристический потенциал Витебска в его городе-брате на Балканах представило наше посольство. Цель – расширение географии сотрудничества и новые международные проекты. Этим летом таланты из Сербии соберутся на 35-м славянском базаре в Витебске. Теперь новости наших деловых партнеров. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки, аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире в

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
0: Белорусский трек.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: В субботу за окном веселье, и дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и, может быть, даже град. Хорошо, хоть не снег. В Минске плюс 18, дождь, в Гродно и Бресте плюс 20, облачно с прояснениями, в Могилеве 22 градуса тепла, в Витебске 23, в Гомеле 24. Небольшой дождь в этих городах.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Новости.
1: Беларусь готова к возобновлению взаимоуважительного диалога со Швецией. Александр Лукашенко поздравил народ этой страны с национальным днем. Президент подчеркнул, что в двусторонних отношениях сейчас есть искусственные преграды, созданные отдельными недальновидными политиками. Но Беларусь высоко ценит давние партнерские белорусско-шведские связи и остается готовой к возобновлению равноправного диалога ради прогресса и благополучия наших государств и народов, а также укрепления безопасности в регионе. Подлинное воплощение мира и созидания. Гродно принимает второй день фестиваля национальных культур. Яркое, красочное и грандиозное зрелище. Этот праздник о межнациональной дружбе, историко-культурном и духовном наследии страны. Город наводнился людьми в народных костюмах. Звучат песни на разных языках, а в воздухе чувствуется разнообразный аромат национальных блюд. Светлогорск. Вот уже третий день в незабываемой атмосфере культурно-спортивного фестиваля в итоге. Сегодня соревновательная программа «Олимпийский квест» собрал детей до 14 лет, чтобы те показали свои спортивные навыки и способности. В Минске прошел велокарнавал «Вива Ровер». Событие стартовало с уже привычного многотысячного велозаезда по центру столицы. Велопробег традиционно начался у Дворца спорта и проследовал до Минск-арены и обратно. Всего около 10 километров по проспекту Победителей. Жителей столицы не испугала дождливая погода. Карнавал повторил цифры прошлого года и собрал порядка 17 тысяч велосипедистов всех возрастов и уровней подготовки. Фишка мероприятия – уникальные костюмы участников. Здесь можно было найти как панд, пиратов и буратино, так и покемонов с голливудскими супергероями. Теперь новости наших деловых партнеров. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получаете манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.бай» или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции при применении мазоком инструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: Погодка в воскресенье, конечно, так себе, с серединки на половинку. В Минске плюс 19, в Гродно плюс 23, пасмурно, в Гомеле плюс 22, небольшой дождь, в Могилеве и Витебске дождь и плюс 20, в Бресте плюс 22, облачно с прояснениями. Отдыхайте.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Oh, could you love me?

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
4: Белорусский трек.

Горячий центр FM. Новинки эфира на центре. Пенни, Беназий и Файдлс. Just Like That.

0: Москва, что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Беларусь – единственная страна в мире, где здравоохранение сохранено на государственном уровне. Но и сами люди должны заботиться о своем здоровье. Об этом накануне заявил президент. Александр Лукашенко посетил с визитом Гродно. Сразу по прибытии глава государства направился на церемонию открытия новой региональной клиники. Гродненская областная клиническая больница на 500 койко-мест возведена вдвое быстрее нормативных сроков, всего за 2 года. Цена вопроса – 260 миллионов рублей. Открытие больницы – реализация стратегии равных возможностей для городского и сельского населения, включая специализированную и высокотехнологичную помощь. И еще одно событие в Гродно. Президент принял участие в церемонии открытия Республиканского фестиваля национальных культур. Он охватил без преувеличения весь город. Ярких локаций множество. Фестиваль начался не с аккордов, а с биения сотен сердец в унисон. По улицам Гродно разлилась живая река. Торжественное шествие национально-культурных объединений. 42 национальности, около 800 участников в сверкающих костюмах всех континентов прошли плечом к плечу. Так люди несут свою культуру, обнажают душу, но при этом все вместе мы остаемся единым целым. Александр Лукашенко отметил, что интернациональные семьи для Беларуси – обычное дело. В наших вузах получают образование 37 тысяч иностранных студентов. И главное, нас объединяет память о великом подвиге советского народа. Глава государства поблагодарил организаторов праздника, создающих атмосферу дружбы. Много было разговоров и про погоду. На открытии фестиваля лил дождь. Впрочем, настроение это никому не испортило. Аграриям, уж тем более, это на пользу будущему урожаю. Весь мир в Беларуси. Фестиваль объединяет и знакомит с колоритом культур уже в 15-й раз. На улицах города праздничная атмосфера. Новички этого фестиваля – ланкийцы, габонцы, чехи, йеменцы, мальдивцы – высадили символичные деревья на Аллее Дружбы и передали привет в будущее. Заложили капсулу потомкам в 2056 год. В Беларуси сегодня живут представители 156 национальностей. А теперь новости наших деловых партнеров. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопид. Малоэтажная застройка в поселке Сонечном. Подробности на Мопид.бай и по телефону 1-545-02-42. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Afrojack выпустил трек Secret Moves под псевдонимом Capuchon на лейбле Hot Creations. Afrojack продолжает развивать свой андеграундный проект Capuchon. Новый трек Secret Moves выходит на лейбле Джейми Джонса Hot Creations. Композиция построена на гипнотическом зацикленном груве с влиянием хип-хопа начала 90-х прошлого века. Это более сырое и клубное звучание, отличающееся от основных работ Afrojack. Проект Capuchon создан для того, чтобы исследовать более широкий творческий диапазон артиста за пределами больших сцен. Предыдущая коллаборация Hot Sauce с мисс Монеки GLZ провела более 2 недель на первом месте чарта Beatport.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Новый трек.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Напоминаю, прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
4: Pushing it deep, love how you do it.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: FM, а что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Беларусь готова к возобновлению взаимоуважительного диалога со Швецией. Александр Лукашенко поздравил народ этой страны с национальным днем. Президент подчеркнул, что в двусторонних отношениях сейчас есть искусственные преграды, созданные отдельными недальновидными политиками. Но Беларусь высоко ценит давние партнерские белорусско-шведские связи и остается готовой к возобновлению равноправного диалога ради прогресса и благополучия наших государств и народов, а также укрепления безопасности в регионе. Будущий результат в животноводстве закладывается уже сегодня. На полях продолжается зеленая жатва. Первый укос многолетних трав считается самым ценным. Именно сейчас растения содержат максимальный запас питательных веществ, необходимых для качественных кормов. Главная задача – вовремя убрать травы и сохранить все, что в них заложила природа – белок, витамины и энергию. Поэтому заготовка ведется в оптимальные сроки созревания. Ежедневное задание, например, для аграриев Гомельской области – 55 000. Особую роль в нынешней кампании играют прогрессивные технологии. На поля вышли пресс-подборочные комплексы нового поколения, которые не только формируют тюки, но и сразу герметично упаковывают их в полимерную пленку, превращая корм в своеобразные зеленые капсулы. Время поработать с пользой и с настроением. Третий трудовой семестр торжественно открыт в Минской области. В Червине бойцам вручили долгожданные путевки. Около 4000 ребят из столичного региона поработают в студотрядах этим летом. Возраст от 14 и старше. Юноши и девушки смогут попробовать свои силы в различных направлениях, от сельского хозяйства до медицины. Больше всего желающих будут помогать аграриям. Впервые будет работать и сводный белорусско-российский педагогический отряд. Он отправится в оздоровительный центр «Зубрёнок». Приносит радость сегодня и взращивает новые спортивные победы на завтра. Вот уже третий день Светлогорск погрузился в незабываемую атмосферу культурно-спортивного фестиваля в итоге. Сегодня программа пропитана соревновательным духом. Олимпийский квест собрал всех детишек до 14 лет, чтобы они показали все свои спортивные навыки и способности. И не мудрено, 30 площадок с разными видами спорта, и попробовать свои силы можно в каждом. Всего за несколько часов можно побывать и футболистом, и баскетболистом, и гандболистом, и хоккеистом. И это даже несмотря на не сезон для некоторых видов спорта. А теперь новости наших деловых партнеров. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай и по телефону 1-545-02-42. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

Новинки эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphadocs We Got That Remix с RS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио центре.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Белорусский трек.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
4: Погодка в воскресенье, конечно, так себе, с серединки на половинку. В Минске плюс 19, в Гродно плюс 23, пасмурно, в Гомеле плюс 22, небольшой дождь, в Могилеве и Витебске дождь и плюс 20, в Бресте плюс 22.

0: Центр FM. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

наушника. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down. Впереди еще много.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новый трек. Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня – бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

Центр ФМ представляет Драйв-микс с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Драйв-микс. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Белорусский трек.

FM. Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Afrojack выпустил трек Secret Moves под псевдонимом Capuchon на лейбле Hot Creations. Afrojack продолжает развивать свой андеграундный проект Capuchon. Новый трек Secret Moves выходит на лейбле Джейми Джонса Hot Creations. Композиция построена на гипнотическом зацикленном груве с влиянием хип-хопа начала 90-х прошлого века. Это более сырое и клубное звучание, отличающееся от основных работ Afrojack. Проект Capuchon создан для того, чтобы исследовать более широкий творческий диапазон артиста за пределами больших сцен. Предыдущая коллаборация Hot Sauce с мисс Монеки GLZ провела более 2 недель на первом месте чарта Beatport.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Элеграм. Keep on believing. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

0: слышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Погодка в воскресенье, конечно, так себе, с серединки на половинку. В Минске плюс 19, в Гродно плюс 23, пасмурно, в Гомеле плюс 22, небольшой дождь, в Могилеве и Витебске дождь и плюс 20, в Бресте плюс 22, облачно с прояснениями. Отдыхайте.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Хода Синс 82 и Силикон Сол. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на спеше.

0: FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

Новинки эфира на центре. Нифра Awaken Your Soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире!

никаких ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня – бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Погодка в воскресенье, конечно, так себе, с серединки на половинку. В Минске плюс 19, в Гродно плюс 23, пасмурно, в Гомеле плюс 22, небольшой дождь, в Могилеве и Витебске дождь и плюс 20, в Бресте плюс 22, облачно с прояснениями. Отдыхайте.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Торгонский, и это «Центральная станция». Эпизод 77. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм.

Remix Return Stay Alive Vox Motive Bite Down, а на фоне звучит Basement Jacks Jump and Shout в ремиксе от Gargan City на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. К новостям 18 июля в рамках городского проекта «Настроение лета»

день центральной танцевальной станции. Следите за новостями, подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе событий. Все подробности и лайнап объявим на следующей неделе. 18 июля, суббота, Минск, проспект Победителей.

Глеб Москап, Зоун, Велкер та Сія. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радиоцентре FM. И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Прямо сейчас Тиесто и Оливия Себастьянелли. Don't lose your head.

обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на Центр FM BY в радиоплеере BY в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».

Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Blaster Jacks, Ariba, Bonka и Aesina, Sound of the Police, Sender Vendurny, BLR, Touching Myself, а прямо сейчас Gino и Vamp

Вы на Центр FM, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонс

состоявшихся диджеев, центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, спешалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Центральная станция. Далее «Noma Stay» – наш постоянный блок со свежим белорусским релизом «ID-Box». Кто будет в нем, узнаем совсем скоро. Следом «Underworld» и «Kiki», «Medix» и «Caroline Roxy», «Alok» и «Something Else» с треком «I Wonder If You Know». Делайте громче и наслаждайтесь.

0: центральная станция. IT-бокс. Вы на центральной станции, и наступило время для нашей уже постоянной рубрики ID-бокс, где мы представляем горячие, новые белорусские релизы. И сегодня у нас Антон Байс, Motion Sound и AV с переработкой классики саундтреков «Бандитский Петербург». Оцените.
1: Привет, я Антон Бай, и вы слушаете мой новый трек «Бандитский Петербург»

Это центральная станция, а закрывает эпизод Maddox и Caroline Roxy. Coming home. Мощу на полную.

0: Центральная станция. Вы слушали Центральную станцию с Кириллом Торгонским. Далее Drive Mix с Глебом Глебовым. Категория 16+.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
5: Погодка в воскресенье, конечно, так себе, с серединки на половинку. В Минске плюс 19, в Гродно плюс 23, пасмурно, в Гомеле плюс 22, небольшой дождь, в Могилеве и Витебске дождь и плюс 20, в Бресте плюс 22, облачно с прояснениями. Отдыхайте.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

представляет Drive Mix с Глебом Глебовым.

Yes, I'm back. Вы слушаете Центр FM, и это The Martin Garrix Show. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете «Центр FM», и это «The Martin Garrix Show». С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения рынка. С Максфлайном.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Вы слушаете Центр FM, и это The Martin Garrix Show. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете «Центр FM», и это «The Martin Garrix Show». С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

и это The Martin Garrix Show. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Thanks for listening to the Martin Garrix Radio Show.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Далее Драм-код Лайф с Эйдом Бэйер на центре.
4: Категория 16+.
5: This is Drum Code Live with Adam Bayer.

0: Thursday, Friday, afters, I've been falling faster.
1: Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это Drum Code Life с Адам Бейер. На этой неделе мы меняем темп и отправляемся обратно в клуб Input в Барселоне, Испания, на гостевой микс от Pablo Say. В прошлом он выпустил несколько треков на лейбле True Soul и как раз собирается выпустить новый под названием Repatch. Я очень люблю его продакшн, он всегда наполнен глубокой грувовой энергетикой. Это его первый раз на Drum Code Radio, так что поехали. Pablo Say в гостевом миксе «Центр».

Вы слушаете Центр FM, и это Drumcode Live с Эйдом Бэйер. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете гостевой микс с Пабло Сей в Drum Code Live с Адам Бейер на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете гостевой микс с Pablo Say в Drum Code Live с Адам Бэйер на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.
5: This is Drum Code Live.
0: Вы слушаете гостевой микс с Пабло Сей в Drum Code Live с Адамом Бэйер на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

Вы слушаете гостевой микс с Пабло Сейком, Drum Code Life с Адам Бейер на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода

Вы слушаете гостевой микс с Pablo Say в Drum Code Live с Адам Бейер на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете гостевой микс с Пабло Сей в Drum Code Live с Адам Бэя на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Drum Code Live.

Вы слушаете Drum Code Live с Адам Бейер, и это был гостевой микс от Pablo Say. Огромное спасибо Pablo за этот микс. Его последний трек, напоминаем, вышел на True Soul, и вы можете подписаться на него в соцсетях, чтобы быть в курсе всего, что происходит в его мире. До следующего раза желаю вам хорошего времяпрепровождения, что бы вы ни делали и где бы вы ни находились.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Вы слушаете Центр FM, и это Helldeep Radio с Оливер Хелденс. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Okay, turn it up loud and let's go. Helldeep Radio.

Фактор FM, и это Hellbeat Radio с Оливер Хелдец. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Вы слушали Hellbeat Radio с Оливер Хелдец. Категория 16+.

0: возвращением вы на волне «Карма, карма». И это «Центр FM». Все, что отдаешь танцполу, всегда к тебе возвращается. Я Шимза, и где бы вы сейчас ни находились, спасибо, что выбираете нас и соединяетесь с нами через музыку. Вы слушаете радиошоу «Карма, карма, радио» с Шимза. Только на «Центр FM». С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: And I hope to be back there, man. One night, one room, no boundaries, just music, energy, and connection. This is Shimza taking care of business for the

Вы слушаете радиошоу «Карма-карма-радио» с Шинза. Только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: Чемза live in the mix.
1: Вы слушаете радиошоу «Карма-карма-радио» с Чемза только на Центр FM.

слушаете радиошоу «Карма-карма радио» с Шинза только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: Вы слушали «Карма Карма» на радиоцентр FM Самой. Меня зовут Шим Заваш, еженедельный источник глубокой, глобальной и прогрессивной электронной музыки. Слушайте шоу и помните, уважая музыку, доверяй пути, а карма подоспеет. До следующего раза оставайтесь на связи. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: The journey continues. I'm Shimza and I'm signing off.
2: Karma Karma Radio with Shimza.
0: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-1».